мен дих чосоп тесин хэрэр байна зүтэр байна чэрэр ихэнэ лагийн цагаар гайхаа чосоп тесин хэрэр ана гэж таливан чэрэ банки цагали радио фелисидад ара зэгач сан салэ чул бат ё чэрэли гайхаа ли хона ли лина сихэм чикона ран салэ ху кабале чэш камарито сокеру кангелаин гайхаа чи тегани хэрэ штарави дио сагали ё ке шавин ара бунго чикан 7:30 сагал чирэ гояк Guadicana, saca el juminota chine colax a las 7:30, hermano. Sacana 30 la cacheco. Ahora sacana Taliban, hermana Elida Arancapur, chirabinquilla radio, felicidad. Ahora saca la hermana Carla Taliban y radio, saca el perro de aplicación, choco chavina. Chan, chico caín. Pero bueno, caco, yo soy de 5, caco, hermana. Chiruli, Juana, la in. Ok, en su canal, salí, cacho, chibula, caran, salí, jun, cabana, chiscamali, canjela, in, batió, chirili, caco, le, Juana, la in, de nacire. Barquina, canaco, una caran, salí, jun, cabala, sacal, schmacli, rostandi, caco. La runa, caca, chicona, la bajón, 45, 52, 66, 33. Ariza gachi sase chol hermana Carla chol sa gachi roi venen kil honak la chavil bajom. Acá mi hermano, sus hermanas de canal y honal chirul y logla honal la in. Para que hinas ta gachi honak la. Bajom, butarin sa gachi roi venen kil honak la chavil bajom arna katariman chavin kil.